0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Простой солдат. Советский парень. Из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
2: Радио Z.

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: рядом ты.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот стою я на плане.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: дождя. Осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
2: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8 800 600 ровно 2175.
3: «Негабаритика» – работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Я ходил по белу свету, знал все с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: знаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок, хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хранит в себе историю страны, традиции, события и нравы. Он помнит горечь прожитой войны. Он город чести воинской и славы.
2: Ростов-на-Дону. 15 декабря 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона была основана таможня. Через 11 лет из небольшого пункта выросла крепость для защиты юга России, а в 1807 году она приобрела статус уездного города.
1: К концу 19 века Ростов-на-Дону стал центром Ростовского казачьего округа, Донского казачьего войска. К 40-м годам 20-го столетия

0: рыли противотанковые рвы и окопы, блиндажи и наблюдательные пункты.
1: 17 ноября 1941 года враг подошел к городу. Наступление вел 3-й танковый корпус. Советские части 56-й армии, в составе которой был и полк народного ополчения, сформированный из ростовчан, героически сопротивлялись, но не смогли защитить город. Основные силы наших войск были переправлены через Дон.
0: 21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась первая оккупация.
1: Несмотря на то, что все произошло очень стремительно, взять под контроль весь город у фашистов не получилось. Целые кварталы Донской столицы удерживались спецподразделениями НКВД.
0: Гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях. Начались карательные акции и расстрелы.
1: В один из этих страшных дней гитлеровцы поймали 16-летнего Витю Черевичкина, который разводил голубей. Фашисты решили, что он использует птиц для связи с нашими войсками. Подростка долго пытали, а потом расстреляли его и всех голубей.
0: Особенно фашисты издевались над евреями. Их убивали только из-за национальности. Искали по домам, в погребах, на улицах. Расстреливали сотнями.
1: Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как «Кровавая неделя».
0: 28 ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе контрнаступления отбили город. Ростовская наступательная операция стала первым крупным поражением немцев на Восточном фронте и широкомасштабным успехом советских войск в зимнюю кампанию.
1: До конца июля 1942 года Ростов был прифронтовым, но, несмотря на это, предприятия продолжали выпуск оружия и боеприпасов, обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались десятки госпиталей. Школьники и студенты дежурили в палатах, ухаживали за ранеными, выступали с концертами. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки.
0: После провала наступления Красной армии под Харьковом немецкое командование начало свое на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия Вермахта.
1: Вторая оккупация длилась 205 дней. Действовал комендантский час, проводились облавы и обыски в поисках недовольных фашистским новым порядком.
0: За эти 7 месяцев в Германию на принудительные работы было угнано 53 тысячи ростовчан. Расстреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Из них почти половина – еврейское население Ростова.
1: Во время оккупации подпольщики и партизаны днем и ночью не прекращали борьбу. Уничтожали врага и технику, линии и средства связи, спасали военнопленных из лагеря, жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны.
0: 14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был окончательно очищен от немецких войск.
2: Говорит Москва! Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника товарища Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону.
1: К моменту освобождения в городе оставалось всего 170 тысяч жителей из более чем полумиллиона. На фронтах Великой Отечественной погибли почти 47 тысяч ростовчан.
0: Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее пострадавших от войны.

0: городов России. Здесь было уничтожено около 12 тысяч домов. В руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелело только 6. Не было водоснабжения, электричества, канализации. Не работали радио и пассажирский транспорт. Были разрушены почти все школы и больницы. Дамба Ростов-Батайск, вокзалы и речной порт. В городе не уцелел ни один мост.
1: С первых дней освобождения горожане очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали предприятия, линии электропередач и водопровод. На уцелевших заводах был организован ремонт автомашин, танков, самолетов и другого вида вооружения.
0: 9 мая 1945 года ростовчане со всей страной торжественно отметили День Победы. Уже через 3 месяца Совет министров СССР утвердил Генеральный план восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону.
1: Всего за десятилетие город был не просто отстроен заново, он приобрел новый, величественный облик, став символом не только военного противостояния на южном направлении, но и невероятной стойкости жителей, сумевших возродить город из руин.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы улицы, им посвящены стихи. Вот отрывок одного из них – поэтессы Марины Кладничкиной.
1: «Где воины, павшие в памяти живы, и аист под небом парит, на площади Маркса у братской могилы огонь негасимый горит. Строчит пулеметом военная дата, вперед и ни шагу назад, за город родной, за отца и за брата, за родину бился солдат. И шли в ополчение, старый и малый, оставив родной уголок. Оружия, хлеба, воды не хватало, но город сражался, как мог. От страха и голода, горя и плача, казалось, не выжить ему. Но город не сдался, а как же иначе? Поднялся Ростов-на-Дону».
0: Указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость страны, Ростову-на-Дону присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: моя родина.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Негабаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. И говорить мы будем о премии «Мы вместе», потому что именно сейчас идет самый разгар конкурса. Сколько человек принимает участие из Белгородской области?
2: В общей сложности было в этом году подано более 66 тысяч заявок. Конкуренция огромная. И очень приятно, что среди нас, среди наших волонтеров есть как раз и полуфиналисты, и также объявлен результаты регионального этапа. И мы искренне поздравляем всех ребят, которые получили такую высокую награду на региональном уровне. Обязательно будет церемония вручения наград, писем благодарности. Ну и это такая приятная мера поощрения, да, то есть это действительно

0: торжественно получали эти награды именно наши земляки, потому что мы, наверное, больше всего достойны.
1: Что нужно сделать для того, чтобы поддержать наших белгородцев?
0: Буквально в сентябре будут объявлены финалисты, и будут сделаны публикации, и каждый может принять участие, оставить свой голос. Я думаю, что это будет широко освещаться в средствах массовой информации. Не проходите, пожалуйста, мимо, потому что действительно для волонтеров это очень-очень важно. Буквально вчера также были объявлены результаты международной премии «Мы вместе» в категории «Лидер НКО». Это закрытая категория, в которой могут принимать участие либо финалисты премии всех лет, либо те, кто попал в топ-100 фонда президентских грантов. И вот, к огромному счастью, я и наша организация, наши волонтеры стали победителями регионального этапа и тоже вошли в полуфинал. Сейчас мы будем выполнять специальное задание, где будем указывать, прописывать уже более подробно нашу деятельность, как формируется финансовая устойчивость, какие проекты мы реализуем. И будем тоже надеяться, что попадем в финал, ну, может быть, и станем и лауреатами, потому что для нас это действительно огромная честь. Есть несколько номинаций. Вот если мы рассматриваем номинацию «Волонтер года» или «НКО-проекты» категорию, вот там как раз будет народное голосование. Просто нужно подождать, пока оно откроется. Информационно обязательно это подсветится. И если вдруг любой житель нашего региона увидит случайно где-то вот такой призыв, то, пожалуйста, поддержите наших участников, наших белгородцев, потому что это очень важно. А то, что касается категории «Лидер НКО», там анализируют эксперты. Просто нужно держать кулачки, и мы делаем все возможное для того, чтобы о нас узнала вся Россия, и мы получили поддержку федерального уровня. Любой, кто просто подал заявку на эту премию, имеет возможность стать участником клуба премии «Мы вместе» Белгородской области. Я являюсь руководителем этого клуба, и мы как раз объединяем всех неравнодушных, всех участников премии, помогаем друг другу в реализации наших проектов и выполняем какие-то совместные задачи. И вот как раз один из ярких примеров, когда именно 9 августа после жесточайшего обстрела мы увидели призыв от ресурсного центра добровольчества о возможности принять участие и возможности проявить себя, да, возможности помочь убрать город, помочь пострадавшим людям. Конечно, приехали участники клуба в том числе. Огромная им благодарность, потому что, знаете, мы такие, что нас не надо долго упрашивать. Такая вот готовность в любой момент, в любое время суток выполнить любую работу. И мы взяли метлы, мы взяли ведра, помогли коммунальным службам в уборке, а также закрывали тепловой контур, помогали людям закрыть окна до восстановления, потому что, конечно, мы понимаем, что огромное количество было повреждено, жилых квартир, и такая помощь, именно волонтерская, она была дополнением очень уместным к работе коммунальных служб и всех, кто участвовал в ликвидации этих последствий.
1: Последствия до сих пор продолжают ликвидировать, и люди, которые остались без жилья, люди, которые остались без вещей первой необходимости. Вы им помогаете?
0: Конечно, да. К нам обращаются пострадавшие. И если человек приходит с запросом о помощи, то мы стараемся максимально оказать и гуманитарную помощь, то есть выдать все необходимые предметы, начиная от полотенца, какие-то средства бытовой химии, продукты питания, одежду, обувь, посуду. Все-все, что вот человеку необходимо для того, чтобы начать фактически новую жизнь, да, вот с самого начала, потеряв все. Но также мы участвуем и в юридической помощи, оказываем психологическую помощь, потому что для людей важно не только получить что-то материальное, а важно просто, чтобы его выслушали, чтобы кто-то сострадал, чтобы были люди рядом, которые понимают, что человек пережил. И даже иногда невербально просто обнять человека, выслушать его, с ним вместе поплакать, дать ему какие-то слова, да, напутственные. То есть, может быть, что-то сказать ему такое, что немножечко ему станет легче. И мы видим, как это вообще работает. И, может быть, не сразу, а со временем приходит осознание, и эти люди уже приходят с благодарностью. И не просто с благодарностью, а с помощью другим. И вот это самая важная теплота, вот это самое важное милосердие, которое проходит через душу и остается на всю жизнь.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: На лысой горе чертов камень лежит. Из-под камня того ведьмаря.

кто-то тихо постучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь. Что ж ты плачешь?

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
11: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: люди, не боги.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство. Каким оно было?
4: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да, я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный

0: четко через час вернулся на вокзал к матери. Мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
1: Это вы сейчас слова подбираете?
0: Конечно.
1: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
0: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
1: Как вы попали на специальную военную операцию?
0: Добровольцем. Я хотел еще в 14 году сбежать.
1: Что помешало? Или кто?
0: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Mm-hmm. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
1: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
0: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
1: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
0: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
1: Почувствовала?
0: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
1: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
0: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
1: 10 месяцев.
0: Получается так.
1: Какая была задача?
0: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
1: Вы вернулись домой без ранений?
0: Ну, да, так получилось.
1: Как вы думаете, как вам это удалось?
0: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса, самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно пролетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
1: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
0: Ну, сейчас регулярно.
1: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
0: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
2: Алло.
0: Алло, мамуль.
2: Привет, мамушка, привет.
0: Здравствуй, слушай. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
2: Ой, малыш, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
0: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
2: Спасибо большое тебе.
0: Целую, мам.
2: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
0: Постараюсь.
2: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего, удачи тебе во всем.
0: И тебе, мамуля.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда крученица тужить.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8 47 22 32 88 53.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
10: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
11: Звони 8 800 600 ровно 2175.
10: Негабаритика. Работа рядом.
12: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
13: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
14: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
15: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
17: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
17: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
17: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
17: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
18: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 августа, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов жары. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хранит в себе историю страны, традиции, события и нравы. Он помнит горечь прожитой войны. Он город чести воинской и славы.
2: Ростов-на-Дону. 15 декабря 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона была основана таможня. Через 11 лет из небольшого пункта выросла крепость для защиты юга России, а в 1807 году она приобрела статус уездного города.
1: К концу 19 века Ростов-на-Дону стал центром Ростовского казачьего округа, Донского казачьего войска. К 40-м годам 20-го столетия это был большой, красивый город с развитой промышленностью и торговлей.
2: Июня 1941 года ростовчане, как и все советские люди, узнали о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. В планах фашистского командования Ростов был стратегической целью, как ворота на Кавказ, к нефти, пшенице, углю, руде.
1: Горожане массово записывались добровольцами на фронт, строили оборонительные сооружения и укрепления, рыли противотанковые рвы и окопы, блиндажи и наблюдательные пункты.
2: 17 ноября 1941 года враг подошел к городу. Наступление вел 3-й танковый корпус. Советские части 56-й армии, в составе которой был и полк народного ополчения, сформированный из ростовчан, героически сопротивлялись, но не смогли защитить город. Основные силы наших войск были переправлены через Дон.
1: 21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась первая оккупация.
2: Несмотря на то, что все произошло очень стремительно, взять под контроль весь город у фашистов не получилось. Целые кварталы Донской столицы удерживались спецподразделениями НКВД.

0: на улицах, расстреливали сотнями.
1: Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как «кровавая неделя».
0: 28 ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе контрнаступления отбили город. Ростовская наступательная операция стала первым крупным поражением немцев на Восточном фронте и широкомасштабным успехом советских войск в зимнюю кампанию.
1: До конца июля 1942 года Ростов был прифронтовым, но, несмотря на это, предприятия продолжали выпуск оружия и боеприпасов, обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались десятки госпиталей. Школьники и студенты дежурили в палатах, ухаживали за ранеными, выступали с концертами. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки.
0: После провала наступления Красной армии под Харьковом немецкое командование начало свое на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия Вермахта.
1: Вторая оккупация длилась 205 дней. Действовал комендантский час, проводились облавы и обыски в поисках недовольных фашистским новым порядком.
0: За эти 7 месяцев в Германию на принудительные работы было угнано 53 тысячи ростовчан. Расстреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Из них почти половина – еврейское население Ростова.
1: Во время оккупации подпольщики и партизаны днем и ночью не прекращали борьбу. Уничтожали врага и технику, линии и средства связи, спасали военнопленных из лагеря, жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны.
0: 14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был окончательно очищен от немецких войск.
2: Говорит Москва! Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника товарища Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону.
1: К моменту освобождения в городе оставалось всего 170 тысяч жителей из более чем полумиллиона. На фронтах Великой Отечественной погибли почти 47 тысяч ростовчан.
0: Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее пострадавших от войны городов России. Здесь было уничтожено около 12 тысяч домов. В руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелело только 6. Не было водоснабжения, электричества, канализации. Не работали радио и пассажирский транспорт. Были разрушены почти все школы и больницы. Дамба Ростов-Батайск, вокзалы и речной порт. В городе не уцелел ни один мост.
1: С первых дней освобождения горожане очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали предприятия, линии электропередач и водопровод. На уцелевших заводах был организован ремонт автомашин, танков, самолетов и другого вида вооружения.
0: 9 мая 1945 года ростовчане со всей страной торжественно отметили День Победы. Уже через 3 месяца Совет министров СССР утвердил генеральный план восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону.
1: Всего за десятилетие город был не просто отстроен заново, он приобрел новый, величественный облик, став символом не только военного противостояния на южном направлении, но и невероятной стойкости жителей, сумевших возродить город из руин.

0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы улицы, им посвящены стихи. Вот отрывок одного из них – поэтессы Марины Кладничкиной.
1: «Где воины, павшие в памяти живы, и аист под небом парит, на площади Маркса у братской могилы огонь негасимый горит. Строчит пулеметом военная дата, вперед и ни шагу назад, за город родной, за отца и за брата, за родину бился солдат. И шли в ополчение, старый и малый, оставив родной уголок. Оружия, хлеба, воды не хватало, но город сражался, как мог. От страха и голода, горя и плача, казалось, не выжить ему. Но город не сдался, а как же иначе? Поднялся Ростов-на-Дону».
0: Указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость страны, Ростову-на-Дону присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. И говорить мы будем о премии «Мы вместе», потому что именно сейчас идет самый разгар конкурса. Сколько человек принимает участие из Белгородской области?
2: В общей сложности было в этом году подано более 66 тысяч заявок. Конкуренция огромная. И очень приятно, что среди нас, среди наших волонтеров, есть как раз и полуфиналисты, и также объявлены результаты регионального этапа. И мы искренне поздравляем всех ребят, которые получили такую высокую награду на региональном уровне. Обязательно будет церемония вручения наград, писем благодарности. Ну и это такая приятная мера поощрения, да, то есть это действительно заслуга тех, кто каждый день в строю, кто каждый день работает над тем, чтобы людям вокруг и белгородцам жилось немножечко лучше. Очень приятно, что наши белгородские волонтеры, наши группы, некоммерческие организации вышли в полуфинал. Скоро будет народное голосование, и я прошу белгородцев поддержать наших волонтеров, потому что это очень важно. Это премия, это большое признание на уровне всей России. Это наш президент Владимир Владимирович, который вручает эту премию, поэтому очень хочется, чтобы на сцене торжественно получали эти награды именно наши земляки, потому что мы, наверное, больше всего достойны.
1: Что нужно сделать для того, чтобы поддержать наших белгородцев?
2: Буквально в сентябре будут объявлены финалисты, и будут сделаны публикации, и каждый может принять участие, оставить свой голос. Я думаю, что это будет широко освещаться в средствах массовой информации. Не проходите, пожалуйста, мимо, потому что действительно для волонтеров это очень-очень важно. Буквально вчера также были объявлены результаты международной премии «Мы вместе» в категории «Лидер НКО». Это закрытая категория, в которой могут принимать участие либо финалисты премии всех лет, либо те, кто попал в топ-100 фонда президентских грантов. И вот, к огромному счастью, я и наша организация, наши волонтеры стали победителями регионального этапа и тоже вошли в полуфинал. Сейчас мы будем выполнять специальное задание, где будем указывать, прописывать уже более подробно нашу деятельность,

0: То, что касается категории лидер НКО, там анализируют эксперты. Просто нужно держать кулачки, и мы делаем все возможное для того, чтобы о нас узнала вся Россия, и мы получили поддержку федерального уровня. Любой, кто просто подал заявку на эту премию, имеет возможность стать участником клуба «Премия «Мы вместе» Белгородской области». Я являюсь руководителем этого клуба, и мы как раз объединяем всех неравнодушных, всех участников премии, помогаем друг другу в реализации наших проектов и выполняем какие-то совместные задачи. И вот как раз один из ярких примеров, когда именно 9 августа после жесточайшего обстрела мы увидели призыв от ресурсного центра добровольчества о возможности принять участие и возможности проявить себя, да, возможности помочь убрать город, помочь пострадавшим людям. Конечно, приехали участники клуба в том числе. Огромная им благодарность, потому что, знаете, мы такие, что нас не надо долго упрашивать. Такая вот готовность в любой момент, в любое время суток выполнить любую работу. И мы взяли метлы, мы взяли ведра, помогли коммунальным службам в уборке, а также закрывали тепловой контур, помогали людям закрыть окна до восстановления, потому что, конечно, мы понимаем, что огромное количество было повреждено, жилых квартир, и такая помощь, именно волонтерская, она была дополнением очень уместным к работе коммунальных служб и всех, кто участвовал в ликвидации этих последствий.
1: Последствия до сих пор продолжают ликвидировать, и люди, которые остались без жилья, люди, которые остались без вещей первой необходимости. Вы им помогаете?
0: Конечно, да. К нам обращаются пострадавшие. И если человек приходит с запросом о помощи, то мы стараемся максимально оказать и гуманитарную помощь, то есть выдать все необходимые предметы, начиная от полотенца, какие-то средства бытовой химии, продукты питания, одежду, обувь, посуду. Все-все, что вот человеку необходимо для того, чтобы начать фактически новую жизнь, да, вот с самого начала, потеряв все. Но также мы участвуем и в юридической помощи, оказываем психологическую помощь, потому что для людей важно не только получить что-то материальное, а важно просто, чтобы его выслушали, чтобы кто-то сострадал, чтобы были люди рядом, которые понимают, что человек пережил. И даже иногда невербально просто обнять человека, выслушать его, с ним вместе поплакать, дать ему какие-то слова, да, напутственные. То есть, может быть, что-то сказать ему такое, что немножечко ему станет легче. И мы видим, как это вообще работает. И, может быть, не сразу, а со временем приходит осознание, и эти люди уже приходят с благодарностью. И не просто с благодарностью, а с помощью другим. И вот это самая важная теплота, вот это самое важное милосердие, которое проходит через душу и остается на всю жизнь.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
11: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
12: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
13: Снизим цену.
12: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
13: 56 96 00.
14: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа. В регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: началась война.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
2: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
8: Вспомните свое детство. Каким оно было?
10: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
8: Чем занимались в детстве?
10: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
8: Это пригодилось вам в жизни?
10: Да, я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
8: А чем вы занимаетесь сейчас?
10: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их, ну, и реализую.
8: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
10: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час и со

0: 14-м году сбежать.
1: Что помешало? Или кто?
0: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
1: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
0: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
1: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
0: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
1: Почувствовала?
0: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
1: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
0: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
1: 10 месяцев.
0: Получается так.
1: Какая была задача?
0: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
1: Вы вернулись домой без ранений?
0: Ну, да, так получилось.
1: Как вы думаете, как вам это удалось?
0: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса, самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно прилетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
1: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
0: Ну, сейчас регулярно.
1: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
0: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
2: Алло.
0: Алло, мамуль.
2: Привет, мамушка, привет.
0: Здравствуй, добрый слушай. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Так. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
2: Ой, малыш, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
0: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
2: Спасибо большое тебе.
0: Целую, мам.
2: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
0: Постараюсь.
2: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего. Удачи тебе за всем.
0: И тебе, мамуля.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Радио Z. Гордимся

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу расставим землю тут.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Руки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
10: Снизим цену.
9: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
10: 56 96 00.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хранит в себе историю страны, традиции, события и нравы. Он помнит горечь прожитой войны. Он город чести воинской и славы.
2: Ростов-на-Дону. 15 декабря 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона была основана таможня. Через 11 лет из небольшого пункта выросла крепость для защиты юга России, а в 1807 году она приобрела статус уездного города.
1: К концу 19 века Ростов-на-Дону стал центром Ростовского казачьего округа, Донского казачьего войска. К 40-м годам 20-го столетия это был большой, красивый город с развитой промышленностью и торговлей.
2: «22 июня 1941 года ростовчане, как и все советские люди, узнали о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. В планах фашистского командования Ростов был стратегической целью, как ворота на Кавказ, к нефти, пшенице, углю, руде.
1: Горожане массово записывались добровольцами на фронт, строили оборонительные сооружения и укрепления, рыли противотанковые рвы и окопы, блиндажи и наблюдательные пункты.
2: 17 ноября 1941 года враг подошел к городу. Наступление вел 3-й танковый корпус. Советские части 56-й армии, в составе которой был и полк народного ополчения, сформированный из ростовчан, героически сопротивлялись, но не смогли защитить город. Основные силы наших войск были переправлены через Дон.
1: 21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась первая оккупация.
2: Несмотря на то, что все произошло очень стремительно, взять под контроль весь город у фашистов не получилось. Целые кварталы Донской столицы удерживались спецподразделениями НКВД.
1: Гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях. Начались карательные акции и расстрелы.
2: В один из этих страшных дней гитлеровцы поймали 16-летнего Витю Черевичкина, который разводил голубей. Фашисты решили, что он использует птиц для связи с нашими войсками. Подростка долго пытали, а потом расстреляли его и всех голубей.
1: Особенно фашисты издевались над евреями. Их убивали только из-за национальности. Искали по домам, в погребах, на улицах. Расстреливали сотнями.
2: Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как «Кровавая неделя».
1: 28 ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе контрнаступления отбили город. Ростовская наступательная операция стала первым крупным поражением немцев на Восточном фронте и широкомасштабным успехом советских войск в зимнюю кампанию.
2: До конца июля 42 года Ростов был прифронтовым, но, несмотря на это, предприятия продолжали выпуск оружия и боеприпасов, обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались десятки госпиталей. Школьники и студенты дежурили в палатах, ухаживали за ранеными, выступали с концертами. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки.
1: После провала наступления Красной армии под Харьковом немецкое командование начало свое на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта.
2: Вторая оккупация длилась 205 дней. Действовал комендантский час, проводились облавы и обыски в поисках недовольных фашистским новым порядком.
1: За эти 7 месяцев в Германию на принудительные работы было угнано 53 тысячи ростовчан. Расстреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Из них почти половина – еврейское население Ростова.
2: Во время оккупации подпольщики и партизаны днем и ночью не прекращали борьбу. Уничтожали врага и технику, линии и средства связи, спасали военнопленных из лагеря, жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны.
1: 14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был окончательно очищен от немецких войск.
3: Говорит Москва! Войска Южного фронта

0: ростовчан.
1: Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее пострадавших от войны городов России. Здесь было уничтожено около 12 тысяч домов. В руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелело только 6. Не было водоснабжения, электричества, канализации. Не работали радио и пассажирский транспорт. Были разрушены почти все школы и больницы, дамба Ростов-Батайск, вокзалы и речной порт. В городе не уцелел ни один мост.
0: С первых дней освобождения горожане очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали предприятия, линии электропередач и водопровод. На уцелевших заводах был организован ремонт автомашин, танков, самолетов и другого вида вооружения.
1: 9 мая 1945 года ростовчане со всей страной торжественно отметили День Победы. Уже через 3 месяца Совет министров СССР утвердил Генеральный план восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону.
0: Всего за десятилетие город был не просто отстроен заново, он приобрел новый, величественный облик, став символом не только военного противостояния на южном направлении, но и невероятной стойкости жителей, сумевших возродить город из руин.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы улицы, им посвящены стихи. Вот отрывок одного из них – поэтессы Марины Кладничкиной.
0: «Где воины, павшие в памяти живы, и аист под небом парит, на площади Маркса у братской могилы огонь негасимый горит. Строчит пулеметом военная дата, вперед и ни шагу назад, за город родной, за отца и за брата, за родину бился солдат. И шли в ополчение, старый и малый, оставив родной уголок. Оружия, хлеба, воды не хватало, но город сражался, как мог. От страха и голода, горя и плача, казалось, не выжить ему. Но город не сдался, а как же иначе? Поднялся Ростов-на-Дону».
1: Указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость страны, Ростову-на-Дону присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Руки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
9: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. И говорить мы будем о премии «Мы вместе», потому что именно сейчас идет самый разгар конкурса. Сколько человек принимает участие из Белгородской области?
2: В общей сложности было в этом году подано более 66 тысяч заявок. Конкуренция огромная. И очень приятно, что среди нас, среди наших волонтеров есть как раз и полуфиналисты, и также объявлен результаты регионального этапа. И мы искренне поздравляем всех ребят, которые получили такую высокую награду на региональном уровне. Обязательно будет церемония вручения наград, писем благодарности. Ну и это такая приятная мера поощрения, да, то есть это действительно заслуга тех, кто каждый день в строю, кто каждый день работает над тем, чтобы людям вокруг и белгородцам жилось немножечко лучше. Очень приятно, что наши белгородские волонтеры, наши группы, некоммерческие организации вышли в полуфинал. Скоро будет народное голосование, и я прошу белгородцев поддержать наших волонтеров, потому что это очень важно. Это премия, это большое признание на уровне всей России. Это наш президент Владимир Владимирович, который вручает эту премию, поэтому очень хочется, чтобы на сцене торжественно получали эти награды именно наши земляки, потому что мы, наверное, больше всего достойны.
1: Что нужно сделать для того, чтобы поддержать наших белгородцев?
2: Буквально в сентябре будут объявлены финалисты, и будут сделаны публикации, и каждый может принять участие, оставить свой голос. Я думаю, что это будет широко освещаться в средствах массовой информации. Не проходите, пожалуйста, мимо, потому что действительно для волонтеров это очень-очень важно. Буквально вчера также были объявлены результаты международной премии «Мы вместе» в категории «Лидер НКО». Это закрытая категория, в которой могут принимать участие либо финалисты премии всех лет, либо те, кто попал в топ-100 фонда президентских грантов. И вот, к огромному счастью, я и наша организация, наши волонтеры стали победителями регионального этапа и тоже вошли в полуфинал. Сейчас мы будем выполнять специальное задание, где будем указывать, прописывать уже более подробно нашу деятельность, как формируется финансовая устойчивость, какие проекты мы реализуем. И будем тоже надеяться, что попадем в финал, ну, может быть, и станем мы лауреатами, потому что для нас это действительно огромная честь. Есть несколько номинаций. Вот если мы рассматриваем номинацию «Волонтер года» или НКО проекты, категорию, вот там как раз будет народное голосование. Просто нужно подождать, пока оно откроется. Информационно обязательно это подсветится. И если вдруг любой житель нашего региона увидит случайно где-то вот такой призыв, то, пожалуйста, поддержите наших участников, наших белгородцев, потому что это очень важно. А то, что касается категории «Лидер НКО», там анализируют эксперты. Просто нужно держать кулачки, и мы делаем все возможное для того, чтобы о нас узнала вся Россия, и мы получили поддержку федерального уровня. Любой, кто просто подал заявку на эту премию, имеет возможность стать участником клуба премии «Мы вместе» Белгородской области. Я являюсь руководителем этого клуба, и мы как раз объединяем всех неравнодушных, всех участников премии, помогаем друг другу в реализации наших проектов и выполняем какие-то совместные задачи. И вот как раз один из ярких примеров, когда именно 9 августа после жесточайшего обстрела мы увидели призыв от ресурсного центра добровольчества о возможности принять участие и возможности проявить себя, да, возможности помочь убрать город, помочь пострадавшим людям. Конечно, приехали участники клуба в том числе. Огромная им благодарность, потому что, вы знаете, мы такие, что нас не надо долго упрашивать. Такая вот готовность в любой момент, в любое время суток выполнить любую работу. И мы взяли метлы, мы взяли ведра, помогли коммунальным службам, в уборке, а также закрывали тепловой контур, помогали людям закрыть окна до восстановления, потому что, конечно, мы понимаем, что огромное количество было повреждено жилых квартир, и такая помощь именно волонтерская, она была дополнением очень уместным к работе коммунальных служб и всех, кто участвовал в ликвидации этих последствий.
3: Последствия до сих пор продолжают ликвидировать, и люди, которые остались без жилья, люди, которые остались без вещей первой необходимости, вы им помогаете?
2: Конечно, да. К нам обращаются пострадавшие, и если человек приходит с запросом о помощи, то мы стараемся максимально оказать и гуманитарную помощь, то есть выдать все необходимые предметы, начиная от полотенца, какие-то средства бытовой химии, продукты питания, одежду, обувь, посуду, все-все, что вот человеку необходимо для того, чтобы начать фактически новую жизнь, да, вот с самого начала, потеряв все. Но также мы участвуем и в юридической помощи, оказываем психологическую помощь, потому что для людей важно не только получить что-то материальное, а важно просто, чтобы его выслушали, чтобы кто-то сострадал, чтобы были люди рядом,

Что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: позабыл. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите, какая приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8 800 600 ровно 2175.
3: Не говорите, какая работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа. В регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
2: Мама, я вернулся.
5: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
6: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
5: Вспомните свое детство. Каким оно было?
7: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете, и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
5: Чем занимались в детстве?
7: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
5: Это пригодилось вам в жизни?
7: Да. Я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
5: А чем вы занимаетесь сейчас?
7: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их, ну, и реализую.
5: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
7: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
5: Это вы сейчас слова подбираете?
7: Конечно.
5: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
7: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
5: Как вы попали на специальную военную операцию?
7: Добровольцем. Я хотел еще в 14 году сбежать.
5: Что помешало? Или кто?
7: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
5: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
7: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
5: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
7: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
5: Почувствовала?
7: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
5: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
7: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
5: 10 месяцев.
7: Получается так.
5: Какая была задача?
7: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
5: Вы вернулись домой без ранений?
7: Ну, да, так получилось.
5: Как вы думаете, как вам это удалось?
7: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса самосохранения. Через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывай, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались.

0: регулярно.
1: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
0: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
2: Алло.
0: Алло, мамуль.
2: Привет, Павлочка, привет.
0: Здравствуй, слушай. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
2: Ой, Павлочка, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
0: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
2: Спасибо большое тебе.
0: Целую, мам.
2: За то, что не забываешь. Всего доброго. Целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
0: Постараюсь,
2: пожалуйста. Ну, всего доброго. Всего хорошего. Удачи тебе во всем.
0: И тебе, мамуль.
3: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
4: Истории вернувшихся домой.

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа. В регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Ранним утром.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

бы не были далеко, я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком, и без тебя как-то, ну, никак.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня из России моей, уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. «Негабаритика» – работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: Понедельник, 24 августа. В регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 24 августа. В регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: говорит, как надоела всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И так не хочется увидеть вдруг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
1: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Тополя, тополя.

0: старый знакомый.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Больная тема. Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
3: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
2: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
3: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
2: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья – это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
3: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут перегорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
2: да, у дети,
3: невыученных уроках.
2: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
3: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
2: Да.
3: Просто можно сказать, что священник – это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
2: Угу. А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
3: дети,
2: называют?
3: Дети, слава Богу, называют папой.
2: Да.
3: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Но когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
2: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
3: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
2: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
3: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник – это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят, пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал, я все, У меня выходной.
2: Да, вы отключил телефон.
3: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
2: Вот подбираюсь к выходному.
3: В другое время, да.
2: Выходных
3: поэтому,
2: нет, получается.
3: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслие от употребления алкоголя.
2: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
3: Ну, в первую очередь, да, священника жизнь начинается не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы. Суточного правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
2: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
3: Попробуйте.
2: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
3: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
2: разные. Но в среднем это сколько?
3: Если мы говорим о городских священниках, о сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
2: От чего зависит распорядок дня священника?
3: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
2: О, толстые. Неожиданно совершенно.
3: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что у православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
2: да? Да.
3: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит натощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию, литургия, какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
2: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
3: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
2: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
3: Быт. Быт — это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин не может себе позволить, например, пойти в какой-то мезопакостный клуб.
2: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
3: На пляж можем пойти.
2: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
3: Ну, наверное, я откажусь.
2: А в ресторан вдвоем?
3: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
2: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет,
3: да.
2: Хотеться, но нет.
3: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горькая вода и сладкая.
2: Угу.
3: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
2: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
3: да,
2: разные виды,
3: да,
2: спорта, да,
3: да,
2: это могут,
3: да,
2: быть и неважно что.
3: Да.
2: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
3: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец как он умеет.
2: А быстрый танец?
3: Ну, вот я...
2: В одиночку?
3: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
2: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
3: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша... Да.
2: Но это вы себе не можете представить. Но да, в целом это не запрещено.
3: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что это такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников и аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
2: Воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
3: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
2: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
3: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
2: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
3: Ну, наверное, все-таки...
2: Классическая что-то, да? Спокойная классическая.
3: Да. У нас даже батюшки бороды стригут, кстати, не потому,
2: спросить,
3: что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
2: А вам кто бороду стрижет?
3: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
2: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
3: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
2: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
3: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, ты понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
2: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
3: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
2: ну,
3: схожи,
2: конечно, да,
3: по взглядам. И, да, есть священник,

0: У нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос. Вот как это сочетается? Социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом, вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
1: сану? Ну, смотрите, то, что ты говоришь, альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности. То есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
0: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
1: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
0: Да.
1: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство – это инструмент.
0: Раздавать альтруизм.
1: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
0: А не к блогу.
1: А не к блогу, да.
0: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
1: и
0: я не озвучила.
1: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
0: Спасибо.